0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 2 июля католическая церковь чтит память святого Бернардино Риолино, иезуита. Получив юридическое образование в Болонье, он занимал должность главы администрации в городах Фелициано и Монферрато. Пережив явление Божьей Матери с младенцем, оставил политическую карьеру и в 1564 году он вступил в орден иезуитов. В городе Лечо основал коллегиум, который возглавлял до конца своей жизни. Бернардино Риолино скончался 2 июля 1616 года. Канонизирован папой Пием XII в 1947 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Антония Около Кулак. Окончил семинарию и академию в Санкт-Петербурге. Служил в Смоленске, Пскове, Санкт-Петербурге. В 1911 году был в заключении в Оглоне. Арестован гестапо в Варшаве в 1940 году. Умер в концлагере 2 июля 1940 года. «Не оставь меня, Боже!»
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Второго июля Департамент вероучения издал декрет о канонических наказаниях, последовавших за незаконной хиротонией четырех епископов в священническом братстве святого Пия X. Несмотря на предупреждения, обращенные генеральному настоятелю священнического братства, епископ Альфонсо де Галларета, совершив акт схизматической природы посредством епископского посвящения четырех пресвитеров без папского мандата и вопреки воле Верховного Понтифика, ipso facto подлежит наказаниям, предусмотренным канонам 1387 и 1364 Кодекса канонического права 21 года, говорится в тексте декрета. Кроме того, вышеназванный епископ де Галларета, а также Паскаль Шрайбер, Майкл Гольдейт, Мишель Пуансине де Севри и Марк Анапье в силу самого факта незаконного епископского посвящения подлежат отлучению лате сентенция, которое может снять только апостольский престол. Епископ Бернар Филе, принимавший прямое участие в богослужении как второй посвящающий епископ и тем самым публично присоединившийся к акту схизмы, подлежит отлучению лате сентенция, предусмотренному 1364 каноном. Духовенство и верные миряне, говорится в заключительной части декрета, увещаются не присоединяться к схизме священнического братства святого Пия X, поскольку самим этим фактом они будут подлежать отлучению лате сентенция. Декрет, подписанный префектом Департамента вероучения кардиналом Виктором Фернандесом и двумя секретарями этого ведомства, ответственными за доктринальные и дисциплинарные вопросы, сопровождает пояснительный документ Департамента вероучения. В нем упоминается о многократных попытках вовлечь представителей братства процесс, начатый еще монсеньором Марселем Лефевром, по достижению полного общения с католической церковью. Все они оказались бесполезными. Хиротония епископов без авторизации Папы Римского усугубили эту ситуацию, являясь попранием канонического права. Поэтому Департамент вероучения считает своим долгом заявить о преступлении схизмы, имеющим последствия как для священнослужителей, так и для мирян. Отныне священнослужители, принадлежащие к священническому братству святого Пия X, находятся в схизме и должны считаться раскольниками. Раскольниками и отлученными считаются также те миряне, которые формально присоединяются к священническому братству святого Пия X при условиях, изложенных в пояснении Папского совета по законодательным текстам 1996 года. Святой народ Божий, которому священнослужители братства незаконно преподают таинство, предупреждается, что таинство покаяния, совершаемое пресвитерами братства, а также таинство брака, при котором они ассистируют, недействительны. Как заботливая матерь, Церковь с искренней любовью и живым участием примет всех, кто пожелает вернуться к полному общению, говорится в заключительном параграфе документа с уточнением, что процедура воссоединения будет предоставлена апостольскими нунциями всем местным ординариям. Наконец, все верные увещеваются оставаться твердыми в единстве с римским папой, с епископами, находящимися с ним в общении, и со всей церковью, и воздерживаться от богослужений и от деятельности, продвигаемых вышеназванным священническим братством святого Пия X.

0: У нас в студии сестра Татьяна Авдокушина из конгрегации миссионерок Святейшего Сердца Иисуса, директор католической телестудии «Кана», Лина Городецкая, куратор культурных проектов Центра духовного развития «ИНИГА» в Новосибирске, и художница Евгения Шадрина-Шестакова, написавшая уже несколько священных образов для Кафедрального собора Преображенской епархии. Во время визита папы Льва XIV в Сант'Анджело-Лодиджано они преподнесли в подарок Святейшему Отцу образ святого Августина. Как и почему возникла идея создания этого образа?
1: Замысел образа замыслила сестра Татьяна, а мы втроем придумывали эту композицию, прежде всего основываясь на традиционных образах святого Августина, но при этом в этой картине существует и такой очень

0: Ну и у святого Августина, у него такое оригинальное, можно сказать, положение фигуры. Он как будто бы он занят своим делом, он пишет, он сидит за столом. И вдруг мы заходим в эту комнату, и он оборачивается на нас. И вот это вот такой полуоборот и несколько такой строгий взгляд, внимательный, я бы сказала. Так получилось, что именно этот образ захотел вот проявиться на холсте.
1: А почему выбрали именно этого святого?
0: Ну, потому что есть у папы Льва к нему отношение. На самом деле в этом есть большой смысл, потому что папа был в Сант'Анджело, он приехал к Кабрини, к святой, которая родилась в этом городе. Дар, который преподнесли, хотелось сделать, ну, ближе к папе. То есть это что-то должно быть такое его.
1: Ну, святой Августин – это не первый образ, который вы написали в сотрудничестве с сестрой Татьяной.
0: Да, сестра Татьяна у нас порождает много разных замыслов, совершенно шикарных, очень интересных. И первый опыт совместной деятельности – это было как раз такое художественное вхождение, то есть это ниша вот в храме новосибирском. И это Святейшее Сердце Иисуса, Кабрини и Маргарита вместе. Тоже, по сути, впервые такая иконография в мире, которая находится и родилась в Новосибирске.
1: То есть, получается, все началось со Святейшего Сердца Иисуса. И да, это центр духовности конгрегации сестер-миссионерок, который положил начало святая Франческа Кабрини. Сестра Татьяна в Новосибирской епархии, месяц июнь, посвященный Святейшему Сердцу, проходит особенно. Верно?
2: Да, уже всегда месяц июнь в традиции церкви он посвящен Святейшему Сердцу Иисуса. И у нас в Новосибирске уже второй год подряд каким-то особым образом мы можем отпраздновать. В том году была первая конференция, посвященная духовности Святейшего Сердца Иисуса. И это был юбилейный год, и юбилейный год явления Святейшего Сердца Иисуса. Было 350 лет в прошлом году. Да, мы тогда организовали вот эту первую конференцию, а в этом году с благословения наших епископов история продолжилась. И у нас получилась уже вторая конференция, посвященная Святейшему Сердцу Иисуса. И в этом году программа была насыщенная, потому что в этот день было в торжество Святейшего Сердца Иисуса было еще и рукоположение во диаконы нашего семинариста нашей епархии Кирилла Зимина. И наш владыка Иосиф Верт, который 16 июня должен был отметить 35 лет своего епископского положения, своей хиротонии, тоже это было объединено в такой прекрасный день. И в этот день мы упомянули еще в наших молитвах и нашего владыку. Вот получился такой большой праздник. И на этом не окончилось, потому что, когда празднуем, епархия собирается вместе, приехали священники, монашествующие с разных отдаленных, скажем, пунктов епархии. И приехал священник иезуит из Москвы, директор Института святого Фомы, отец Тадеуш Дроздович, который написал книгу, посвященную летаниям Святейшего Сердца Иисуса. Эта книга издана пока только на польском языке. Ну, ожидаем, что будет и перевод на русский язык. И в этот день была еще такая конференция, посвященная этой тематике. По нашей традиции все большие праздники, все торжества, у нас такая возможность организовать прекрасный концерт духовной музыки. Уже второй год подряд у нас проходит такой концерт. Все ради великой славы Святейшего Сердца Иисуса. Ad majorem gloriam sacratissimi cordis Jesu. В воскресенье после главной мессы у нас была возможность посмотреть фильм, документальный фильм, который был выпущен, произведен во Франции, «Сердце Иисуса». И пока я освоила только перевод титров, да, поэтому у нас субтитрами был показ на французском языке, с титрами на русском вот этого документального фильма. И у нас около 45 человек, 45 человек, больше в нашем конференц-зале и не поместится народу. Но мы получили права, договорились со студией, которая произвела. С Францией у нас был такой долгий переговор, как мы это сможем сделать, что мы сможем сделать. И на этом этапе дошли до субтитров.

0: и теперь в планах озвучить этот фильм. Вот «Сердце Иисуса» у нас так празднуется. И думаю, что людям интересна эта тема. Не только тема, но и духовность. Потому что есть отзыв и есть большой интерес. Вот. И мы постараемся с нашей стороны сделать все, чтобы эта духовность была доступна каждому человеку.
1: А по сравнению с прошлым годом, были затронуты какие-то новые аспекты почитания Святейшего Сердца?
0: Если в прошлом году тема была про духовное возмещение в традиции католической церкви, то в этом году литание Святейшего Сердца Иисуса. Раскрыть, как сказать, подробнее, да, объяснить, что это значит, ссылаясь на Священное Писание, то, что люди уже знают и молятся, но получило какую-то такую другую, с другой перспективы на это посмотрели и, можно сказать, прояснились некоторые аспекты, почему именно так и что это значит.
1: Лина, вы тоже участвовали в этой конференции, в этом праздновании, готовили культурное обрамление праздника Святейшего Сердца. Кому вообще обращена культурная программа, продвигаемая в епархии, и какой отклик она находит у посетителей?
2: Ну вот концерт, который у нас был в рамках последнего события, посвященный Святейшему Сердцу Иисуса, на нем исполнялись произведения, в частности, которые были вот написаны, посвящены Святейшему Сердцу. Сестра Татьяна нашла нам ноты, которые мы отдали исполнителям из консерватории, попросили их исполнить. И когда они это исполняли, они просто делились со мной, что они просмотрели какой-то дополнительный материал, то есть они погрузились в эту тему, и они тоже что-то новое там открыли для себя. И вот это очень важная вещь с этой стороны. Потом концерты проходят, мы делаем всегда на... Вот когда такие большие события, это на наших верующих, нашей епархии, и обязательно на город. То есть мы совмещаем, мы приглашаем людей из города, и они активно приходят очень на большие такие события, потому что концерты, они вообще на город рассчитаны в целом, это программа концертная. И концерты, активное такое развитие у нас получили в 2023 году, когда был установлен новый духовой орган. Благотворителем проекта выступал Иоганн Трумер, австрийский священник-органист, который очень много сделал для российских органистов. И вот установка нашего органа — это был последний его проект. Его монтировали, строили на Филиппинах, на мастерской, которую организовал вот Иоганн Трумер. И потом привезли, установили у нас. Ну, это такой большой импульс концертам дал. И среди таких крупных мероприятий, которые мы проводим на духовом органе, это Баховский фестиваль. И вот тоже в одной из своих творческих встреч Иоганн Трумер сказал, что музыка Баха, она вся религиозна, и она может служить преевангелизацией для человека. То есть человек, который совсем не знаком с Богом, вот когда он приходит на концерт и слушает эту музыку, то он уже в себе может что-то вот это вот почувствовать, эту глубину божественную. И поэтому вот мы занимаемся этим фестивалем, баховские чтения проводим на них.
1: А как к этому относятся городские власти?
2: Положительно относятся. Но из представителей такого высокого уровня у нас на открытии органа мы приглашали, был замминистра по культуре Новосибирска, то есть они так не выступали открыто, но они приходили на вот это вот мероприятие, потом представители разных религиозных тоже общин. Мы очень активно сотрудничаем с консерваторией в плане концертов, и вот сестра Татьяна предложила проект образовательный. Студенты сами, они изучают творчество композиторов, и потом мы делаем какую-то запись небольшую и отправляем это на конкурс в Гнесинку. И среди композиторов вот первая у нас была Изабелла Леонардо, монахиня барокко, потом Нильс Гаде, но это не религиозный автор. Вот следующий — Доменико Дзиполи, священник, композитор иезуит, Лоренцо Перози. Вот такую работу тоже ведем. То есть мы на город очень открыты и очень много работаем, то есть и люди активно очень приходят, и после концертов тоже как-то остаются, делятся тем, что вот им это интересно. Очень много спрашивают о храме, что здесь находится, там, какие образы, все это. И вот сейчас мы начинаем, ну, после того, как установили орган, теперь подумали, что хорошо бы, чтобы в нашем храме была и покровительница, образ покровительницы церковной музыки, святой Цицилии. который способствовал бы развитию как церковного музыкального исполнительства, так и просто вот помогало бы в работе наших музыкантов. И Евгения сейчас работает над этим образом.
1: И у меня последний вопрос к Евгении. В образе святого Августина какое значение несет в себе котик?
3: Котик должен быть везде и всегда. Вообще у него там есть дело. Там же стоят лилии в стеклянной прекрасной античной почти вазе. И у него есть задание. Пока зритель смотрит на Августина, надо успеть что-нибудь уронить. Так что котик там, он охраняет. Он же, он уют и покой для Августина.
4: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 2 июля католическая церковь чтит память святого Бернардино Риолино, иезуита. Получив юридическое образование в Болонье, он занимал должность главы администрации в городах Фелициано и Монферрато. Пережив явление Божьей Матери с младенцем, оставил политическую карьеру и в 1564 году он вступил в орден иезуитов. В городе Лечо основал коллегиум, который возглавлял до конца своей жизни. Бернардино Риолино скончался 2 июля 1616 года. Канонизирован папой Пием XII в 1947 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Антония Около Кулак. Окончил семинарию и академию в Санкт-Петербурге. Служил в Смоленске, Пскове, Санкт-Петербурге. В 1911 году был в заключении в Оглоне. Арестован гестапо в Варшаве в 1940 году. Умер в концлагере 2 июля 1940 года. Не оставь меня, Боже!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Второго июля Департамент вероучения издал декрет о канонических наказаниях, последовавших за незаконной хиротонией четырех епископов в священническом братстве святого Пия X. Несмотря на предупреждения, обращенные генеральному настоятелю священнического братства, епископ Альфонсо де Галларета, совершив акт схизматической природы посредством епископского посвящения четырех пресвитеров без папского мандата и вопреки воле Верховного Понтифика, ipso facto подлежит наказаниям, предусмотренным каноном 1387 и 1364 Кодекса канонического права 21 года, говорится в тексте декрета. Кроме того, вышеназванный епископ де Галларета, а также Паскаль Шрайбер, Майкл Гольдейт, Мишель Пуансине де Севри и Марк Анапье в силу самого факта незаконного епископского посвящения подлежат отлучению лате сентенция, которое может снять только апостольский престол. Епископ Бернар Филе, принимавший прямое участие в богослужении как второй посвящающий епископ и тем самым публично присоединившийся к акту схизмы, подлежит отлучению лате сентенция, предусмотренному 1364 каноном. Духовенство и верные миряне, говорится в заключительной части декрета, увещаются не присоединяться к схизме священнического братства святого Пия X, поскольку самим этим фактом они будут подлежать отлучению лате сентенция. Декрет, подписанный префектом Департамента вероучения кардиналом Виктором Фернандесом и двумя секретарями этого ведомства, ответственными за доктринальные и дисциплинарные вопросы, сопровождает пояснительный документ Департамента вероучения. В нем упоминается о многократных попытках вовлечь представителей братства процесс, начатый еще монсеньором Марселем Лефевром, по достижению полного общения с католической церковью. Все они оказались бесполезными. Хиротония епископов без авторизации Папы Римского усугубили эту ситуацию, являясь попранием канонического права. Поэтому Департамент вероучения считает своим долгом заявить о преступлении схизмы, имеющим последствия как для священнослужителей, так и для мирян. Отныне священнослужители, принадлежащие к священническому братству святого Пия X, находятся в схизме и должны считаться раскольниками. Раскольниками и отлученными считаются также те миряне, которые формально присоединяются к священническому братству святого Пия X при условиях, изложенных в пояснении Папского совета по законодательным текстам 1996 года. Святой народ Божий, которому священнослужители братства незаконно преподают таинство, предупреждается, что таинство покаяния, совершаемое пресвитерами братства, а также таинство брака, при котором они ассистируют, недействительны. Как заботливая матерь, Церковь с искренней любовью и живым участием примет всех, кто пожелает вернуться к полному общению, говорится в заключительном параграфе документа с уточнением, что процедура воссоединения будет предоставлена апостольскими нунциями, всем местным ординариям. Наконец, все верные увещеваются оставаться твердыми в единстве с римским папой, с епископами, находящимися с ним в общении, и со всей церковью, и воздерживаться от богослужений и от деятельности, продвигаемых вышеназванным священническим братством святого Пия X.

0: У нас в студии сестра Татьяна Авдокушина из конгрегации миссионерок Святейшего Сердца Иисуса, директор католической телестудии «Кана», Лина Городецкая, куратор культурных проектов Центра духовного развития «ИНИГА» в Новосибирске, и художница Евгения Шадрина-Шестакова, написавшая уже несколько священных образов для Кафедрального собора Преображенской епархии. Во время визита папы Льва XIV в Сант-Анджело-Лодиджано они преподнесли в подарок Святейшему Отцу образ святого Августина. Как и почему возникла идея создания этого образа?
1: Замысел образа замыслила сестра Татьяна, а мы втроем придумывали эту композицию, прежде всего основываясь на... на традиционных образах святого Августина, но при этом в этой картине существует и такой очень новаторский немножко подход к композиции. Вот, собственно, желание такой дар преподнести.
0: А что вы имеете в виду, когда говорите о новаторском подходе?
1: За спиной Августина находится святой Петр, собор, купол собора. То есть исторически этого произойти не могло. Но как символ и как такая основа вот этого града небесного, да, вот так мы соединили, чтобы они были в одном пространстве. То есть время объединилось в несколько слоев. Ну и у святого Августина, у него такое оригинальное, можно сказать, положение фигуры. Он как будто бы он занят своим делом, он пишет, он сидит за столом. И вдруг мы заходим в эту комнату, и он оборачивается на нас, и вот это вот такой полуоборот и несколько такой строгий взгляд, внимательный, я бы сказала. Так получилось, что именно этот образ захотел вот проявиться на холсте.
0: А почему выбрали именно этого святого?
1: Ну, потому что есть у папы Льва к нему отношение. На самом деле в этом есть большой смысл, потому что папа был в Сант-Анджело. Он приехал к Кабрини, к святой, которая родилась в этом городе. Дар, который преподнесли, хотелось сделать ближе к папе. То есть это что-то должно быть такое его.
0: Ну, святой Августин – это не первый образ, который вы написали в сотрудничестве с сестрой Татьяной.
1: Да, сестра Татьяна у нас порождает много разных замыслов, совершенно шикарных, очень интересных. И первый опыт совместной деятельности – это было как раз такое художественное вхождение, то есть это ниша в храме новосибирском. И это Святейшее Сердце Иисуса, Кабрини и Маргарита вместе. Тоже, по сути, впервые такая иконография в мире, которая находится и родилась в Новосибирске.
0: То есть, получается, все началось со Святейшего Сердца Иисуса. И это центр духовности конгрегации сестер-миссионерок, который положил начало святая Франческа Кабрини. Сестра Татьяна в Новосибирской епархии месяц июнь, посвященный Святейшему Сердцу, проходит особенно. Верно?
2: Да, уже всегда месяц июнь в традиции церкви он посвящен Святейшему Сердцу Иисуса. И у нас в Новосибирске уже второй год подряд каким-то особым образом мы можем отпраздновать. В том году была первая конференция, посвященная духовности Святейшего Сердца Иисуса, и это был юбилейный год, и юбилейный год явления Святейшего Сердца Иисуса было 350 лет. В прошлом году. Да, мы тогда организовали вот эту первую конференцию, а в этом году с благословения наших епископов история продолжилась, и у нас получилась уже вторая конференция, посвященная Святейшему Сердцу Иисуса. И в этом году программа была насыщенная, потому что в этот день было в торжество Святейшего Сердца Иисуса было еще и рукоположение во диаконы нашего семинариста нашей епархии Кирилла Зимина. И наш владыка Иосиф Верт, который 16 июня должен был отметить 35 лет своего епископского положения, своей хиротонии, тоже это было объединено в такой прекрасный день. И в этот день мы упомянули еще в наших молитвах и нашего владыку. Вот получился такой большой праздник. И на этом не окончилось, потому что, когда празднуем, епархия собирается вместе, приехали священники, монашествующие с разных отдаленных, скажем, пунктов епархии. И приехал священник иезуит из Москвы, директор Института Святого Фомы, отец Тадеуш Дроздович, который написал книгу, посвященную летаниям Святейшего Сердца Иисуса. Эта книга издана пока только на польском языке, но ожидаем, что будет и перевод на русский язык. И в этот день была еще такая конференция, посвященная этой тематике. По нашей традиции, все большие праздники, все торжества, у нас такая возможность организовать прекрасный концерт духовной музыки. Уже второй год подряд у нас проходит такой концерт. Все ради великой славы Святейшего Сердца Иисуса. Ad majorem gloriam sacratissimi cordis Jesu. В воскресенье после главной мессы у нас была возможность посмотреть фильм, документальный фильм, который был выпущен, произведен во Франции, «Сердце Иисуса». И пока я освоила только перевод титров, да, поэтому у нас субтитрами был показ на французском языке, с титрами на русском вот этого документального фильма. И у нас около 45 человек, 45 человек, больше в нашем конференц-зале и не поместится народу. Но мы получили права, договорились со студией, которая произвела. С Францией у нас был такой долгий переговор, как мы это сможем сделать, что мы сможем сделать. И на этом этапе дошли до субтитров. И теперь в планах озвучить этот фильм. Вот «Сердце Иисуса» у нас так празднуется. И думаю, что людям интересна эта тема. Не только тема, но и духовность. Потому что есть отзыв и есть большой интерес. Вот. И мы постараемся с нашей стороны сделать все, чтобы эта духовность была доступна каждому человеку.
0: По сравнению с прошлым годом, были затронуты какие-то новые аспекты почитания Святейшего Сердца?
2: Если в прошлом году тема была про духовное возмещение в традиции католической церкви, то в этом году летание Святейшего Сердца Иисуса. Раскрыть, как сказать, подробнее, да, объяснить, что это значит, ссылаясь на Священное Писание, то, что люди уже знают и молятся, но получило какую-то такую другую, с другой перспективы на это посмотрели, и, можно сказать, прояснились некоторые аспекты, почему именно так и что это значит.
0: Лина, вы тоже участвовали в этой конференции, в этом праздновании, готовили культурное обрамление праздника Святейшего Сердца. Кому вообще обращена культурная программа, продвигаемая в епархии, и какой отклик она находит у посетителей?
3: Ну вот концерт, который у нас был в рамках последнего события, посвященный Святейшему Сердцу Иисуса, на нем исполнялись произведения, в частности, которые были вот написаны, посвящены Святейшему Сердцу. Сестра Татьяна нашла нам ноты, которые мы отдали исполнителям из консерватории, попросили их исполнить. И когда они это исполняли, они просто делились со мной, что они просмотрели какой-то дополнительный материал, то есть они погрузились в эту тему, и они тоже что-то новое там открыли для себя. И вот это очень важная вещь с этой стороны. Потом концерты проходят, мы делаем всегда на, вот когда такие большие события, это на наших верующих, нашей епархии, и обязательно на город. То есть мы совмещаем, мы приглашаем людей из города, и они активно приходят очень, на, ну, на большие такие события, потому что концерты, они вообще на город рассчитаны в целом, это программа концертная. И концерты, активное такое развитие у нас получили в 2023 году, когда был установлен новый духовой орган. Благотворителем проекта выступал Иоганн Трумер, австрийский священник-органист, который очень много сделал для российских органистов. И вот установка нашего органа — это был последний его проект. Его монтировали, строили на Филиппинах, на мастерской, которую организовал вот Иоганн Трумер. И потом привезли, установили у нас. Ну, это такой большой импульс концертам дал. И среди таких крупных мероприятий, которые мы проводим на духовом органе, это Баховский фестиваль. И вот тоже в одной из своих творческих встреч Иоганн Трумер сказал, что музыка Баха, она вся религиозна. и она может служить преевангелизацией для человека, то есть человек, который совсем не знаком с Богом, вот когда он приходит на концерт и слушает эту музыку, то он уже в себе может что-то вот это вот почувствовать, эту глубину божественную, и поэтому вот мы занимаемся этим фестивалем, баховские чтения проводим на них.
0: А как к этому относятся городские власти?
3: Положительно относятся. Но из представителей такого высокого уровня у нас на открытии органа мы приглашали, был замминистра по культуре Новосибирска. То есть они так не выступали открыто, но они приходили на вот это вот мероприятие, потом представители разных религиозных тоже общин. Мы очень активно сотрудничаем с консерваторией в плане концертов, и вот сестра Татьяна предложила проект образовательный. Студенты сами, они изучают творчество композиторов, и потом мы делаем какую-то запись небольшую и отправляем это на конкурс в Гнесинку. И среди композиторов вот первая у нас была Изабелла Леонардо, монахиня барокко, потом Нильс Гаде, но это не религиозный автор. Вот следующий Доменико Дзиполи, священник, композитор иезуит. Лоренцо Перози. Вот такую работу тоже ведем. То есть мы на город очень открыты и очень много работаем. То есть и люди активно очень приходят, и после концертов тоже как-то остаются, делятся тем, что вот им это интересно. Очень много спрашивают о храме, что здесь находится, там, какие образы, все это. И вот сейчас мы начинаем, ну, после того, как установили орган, теперь подумали, что хорошо бы, чтобы в нашем храме была и покровительница, образ покровительницы церковной музыки, святой Цицилии, которая способствовала бы развитию как церковного музыкального исполнительства, так и просто вот помогала бы в работе наших музыкантов. И Евгения сейчас работает над этим образом.
0: У меня последний вопрос к Евгении. В образе святого Августина какое значение несет в себе котик?
1: Котик должен быть везде и всегда. Вообще у него там есть дело. Там же стоят лилии в стеклянной прекрасной античной почти вазе. И у него есть задание. Пока зритель смотрит на Августина, надо успеть что-нибудь уронить. Так что котик там, он охраняет. Он же, он уют и покой для Августина.
4: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 3 июля. Католическая церковь чтит память святого апостола Фомы, который не мог поверить в воскресение Иисуса Христа, доколе не убедился, что Иисус жив. При первом явлении Иисуса другим апостолам Фома отсутствовал, но, узнав от них об этом, сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Явившийся Иисус позволил Фоме вложить палец в раны, и тот, уверовав, произнес: «Господь мой и Бог мой». Выражение «Фома неверующий» или «неверный» стало нарицательным именем для недоверчивого и сомневающегося слушателя. Господи, мы отдаем Тебе долг нашего служения и смиренно просим, чтобы Ты хранил в нас Твои дары, которые в праздник святого апостола Фомы мы приносим как угодную Тебе жертву.
2: Новости из Ватикана по-русски. Департамент вероучения Святейшего Престола разослал всем епископам мира информацию о том, какие шаги следует предпринять для воссоединения членов раскольнического братства Святого Пия X с церковной общиной. Для пресвитеров из священнического братства Святого Пия X возвращение в церковное общение предполагает готовность принять Второй Ватиканский собор и признать законный характер нового чина мессы, даже если пресвитер сам служит согласно так называемому тридентскому чину. Пресвитер, желающий воссоединиться с католической церковью, должен найти ординария, епархиального епископа, главного настоятеля монашеского ордена или общества апостольской жизни папского права для священников, который был бы готов принять его ad experimentum. Священник должен написать папе римскому письмо с прошением о снятии прещений, наложенных по причине рукоположения отлученным или незаконно поставленным епископом, или же по причине вступления в священническое братство. Пресвитер должен приложить справку о рукоположении и подписать исповедание веры и формулу присоединения, выразив приверженность истинам католической веры и верность папе, а также обязательство отказаться от публичных нападок на папу и на его учительство. Кроме того, он обязуется следовать доктрине 25-го параграфа Lumen Gentium о послушании учительству Церкви, признавать действительность совершения Евхаристии согласно обрядам, изданным Павлом VI и Иоанном Павлом II, а также следовать нормам Кодекса канонического права, изданного Иоанном Павлом II. Что касается мирян, то Департамент вероучения ставит акцент на вопросе вменения в вину греха раскола и личной нравственной ответственности тех, кто формально присоединился к священническому братству или же посещает его богослужение. Такая вина, говорится в документе, не вменяется всем автоматически. Каждый случай рассматривается отдельно. Наличие вины предполагает полное осознание и согласие воли. Это может относиться, например, к мирянам из Третьего ордена Братства Пия X и к мирянам, которые регулярно участвуют в богослужениях братства, формально разделяя его доктринальные позиции. В этих случаях для полного общения с католической церковью мирянам необходимо совершить акт всецелой приверженности доктрине и послушания католической иерархии, выразив его перед местным ординарием, гарантом единства по местной церкви. Кроме того, мирянин, решивший выйти из священнического братства Святого Пия X, должен подписать и передать своему епископу исповедание веры и формулу присоединения. В документе уточняется, вина за схизму не вменяется тем мирянам, которые посещали мессу братства только по литургическим и духовным причинам, а также мирянам, которые, даже зная о напряженности в отношениях братства со Святейшим Престолом, не отвергают учительство и авторитет Папы Римского. В этом случае мирянину достаточно обратиться к католическому священнику, находящемуся в полном церковном общении, и сообщить о своем решении впредь не посещать священническое братство святого Пия X.

что может послужить убедительным свидетельством того, что мир еще возможен в обществе, расколотом жесткой поляризацией и войнами. В эпоху великого разделения христианские усилия на пути к единству обретают особый вес. О важности этого общего стремления размышлял Лев XIV во время встречи с делегацией Вселенского Патриархата, которая состоялась 30 июня в Ватикане. В начале речи папа отметил, что он с радостью вспоминает прошлогоднее участие в экуменическом молебне в Изнике, который был приурочен к 1700-летию Первого Никейского собора. Это торжество стало красноречивым свидетельством уже существующего единства между верующими. Папа сказал, что никейский символ веры должен быть основой и руководящим принципом экуменического пути, предлагая модель истинного единства в законном многообразии. Единство в Троице, Троица в единстве. Папа выразил надежду, что путь к празднованию второго тысячелетия искупления в 33 году христиане всего мира совершат вместе, заново открывая дар и призвание быть свидетелями воскресшего. Он подчеркнул, что в сегодняшнем мире усилия христиан в стремлении к единству приобретают совершенно особое значение. В нынешней ситуации на карту поставлена не только достоверность христианского послания, но и само будущее человечества. Необходимость более тесного сотрудничества между христианами перед лицом современных вызовов, которые включают в себя мир, правильное использование новых технологий и заботу о творении, проистекает из самого Евангелия Иисуса Христа. Наша ответственность за жизнь и достоинство каждого человека, начиная с самых маленьких и нуждающихся, является критерием, который определит нашу нынешнюю и вечную судьбу. Папа поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея за приверженность делу продвижения христианского единства и верил присутствующих заступничеству святых апостолов Петра и Андрея, братьев по плоти и по вере. Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на июль об уважении к человеческой жизни. Епископ Рима возносит молитву.

0: the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Владыка жизни, Ты сотворил нас по любви и призвал к полноте бытия. Каждый человек — священный дар, отражающий Твой лик с первого мгновения своего существования до последнего вздоха на земном пути. Сегодня мы просим Тебя о благодати, признании и хранении уникальной и неповторимой ценности каждого человека. Научи нас принимать жизнь без каких-либо условий, с нежностью поддерживать уязвимость, сопровождать каждый ее этап с уважением и дерзновенно защищать тех, у кого нет голоса. Прости нас, Господи, когда мы впадаем в безразличие или в культуру отбросов, когда перестаем видеть в ближнем того, кто достоин любви. Даруй нам новое сердце, способное всегда выбирать жизнь, и щедрые руки, готовые защищать ее конкретными делами. Соделай Церковь Твою живым свидетельством Евангелия жизни, открытым домом, где рады каждому существованию, где никто не чувствует себя лишним и где всегда уважают и берегут достоинство человека. Господи Иисусе, научи нас возлюбить жизнь так, как любишь ее Ты, с нежностью, верностью и самоотдачей. Помоги нам возвещать словом и делом, что каждая человеческая жизнь достойна всецелого дара самих себя. Аминь.
0: Is worth the total gift of ourselves. Amen.
1: Никогда не использовать религию для оправдания ненависти, предубеждений и тем более насилия. С таким призывом кардинал Маттео Дзуппи обратился к участникам церемонии, на которой представители 15 религиозных общин Италии подписали межрелигиозное соглашение, подтвердив общую ответственность за мир, общественное согласие и служение общему благу. Подписанием пакта завершился путь, начавшийся в 23-м году под эгидой Итальянской епископской конференции. В ходе церемонии документ был передан президенту Итальянской республики Серджо Маттарелли. Пакт содержит 9 обязательств, включая соответствующие практические шаги, среди которых продвижение культуры мира и признание равного достоинства всех религий перед государством. Кардинал Дзуппи отметил, что документ призван стать реальным вкладом в жизнь общества, которое все чаще сталкивается с поляризацией и экстремизмом, побуждающими видеть противника в человеке иной веры или культуры. Иерарх представил новый пакт как часть широкой традиции межрелигиозного диалога и мира, отраженной в энциклике Папы Франциска «Fratelli Tutti». В энциклике Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas» и в «Наследии Ассизи» молитвенной встречи 1986 года, созванной святым Иоанном Павлом II и положившей начало этой традиции. С 2024 года в процесс были вовлечены и молодые представители различных конфессий, ставшие своего рода посланниками культуры диалога в своих общинах. Вместе с религиозными лидерами они приняли участие в церемонии передачи документа президенту Италии.

папа обновил конституцию римского викариата, административной структуры римской епархии. Реформа затрагивает главным образом систему управления римской епархией. Сохраняется ключевая роль кардинала-викария, а координация административной деятельности передается новому должностному лицу. Изменения закреплены в документе «Confirma fratres tuos», изданном в форме «motu proprio». Документ обновляет конституцию «In Ecclesiarum Communione», принятую в 23-м году Папой Франциском. Практический опыт ее применения выявил необходимость пересмотреть отдельные положения. С этой целью в феврале нынешнего года по решению Папы Льва XIV была создана специальная рабочая группа, которой поручили изучить действующие нормы и подготовить предложения по их обновлению. Согласно обновленной конституции, кардинал-викарий сохраняет руководство викариатом и судебные полномочия в епархии Рима. Вместе с тем вводится должность модератора курии, который будет координировать административную деятельность и работу структур викариата. Его назначает папа сроком на 5 лет. Документ уточняет положение, касающееся деятельности заместителя кардинала-викария и вспомогательных епископов, а также процедуры назначения приходских священников и их помощников. Отдельные изменения затрагивают епископский совет, который определяется как постоянный консультативный орган при кардинале-викарии. При этом система судебных органов и большинство служб викариата остаются без изменений. Комиссия по внутреннему надзору сохраняется, однако детали ее работы будут определены отдельным регламентом. В документе Святейший Отец приводит слова Христа, обращенные к апостолу Петру: «Укрепи братьев твоих», подчеркивая, что римская церковь призвана являть единство всей церкви. Именно в этом ключе папа видит задачу церковных структур – быть инструментом служения миссии и народу Божию.

0: Здесь никто не спрашивает о прошлом, о совершенных злодеяниях, которые привели в тюрьму. Здесь важны желания измениться, обращение и готовность работать над собой. Такую возможность дает программа получения высшего образования для заключенных Люблинского католического университета имени Иоанна Павла II. В этом году обучение завершили и еще 7 студентов. У каждого из них своя история жизни, свой приговор, но в то же время очень хорошие результаты защиты диплома и высокая успеваемость по специальности науки о семье. Большая радость видеть ощутимые результаты своего труда. Это итог не одного года, а всех 3 лет работы. Надеемся, что студенты продолжат обучение в магистратуре, подчеркнул научный руководитель выпускников бакалавриата профессор-отец Мирослав Калиновский. Защита бакалаврских работ продолжалась около 2 часов. Здесь не было простых вопросов. Экзамен вызвал бурю эмоций. «Я чувствую гордость. Это был огромный стресс, но и большая радость. Я растроган тем, что делаю что-то стоящее в своей жизни. Мой срок позволяет мне еще успеть получить степень магистра», — поделился один из заключенных после выхода из зала. Как подчеркивает профессор Калиновский, образование — это и награда, и надежный метод ресоциализации. «Мы создаем условия для учебы, привлекаем университетский преподавательский состав и другие структуры, даем этим людям шанс, но и ставим требования. Мы рассказываем об этом в СМИ. Мы знаем, что 80% из них не возвращается на преступный путь. Но в этом процессе важны семья и окружение, в которые заключенный попадает после отбытия наказания», отмечает ректор университета. Модель обучения осужденных по программам высшего образования стартовала в Люблинском католическом университете в 2013 году. В настоящее время доступны программы бакалавриата и магистратуры. Сейчас по ним обучаются 32 человека со всей Польши, включая женщин. Эта программа вызвала большой интерес на международном уровне, в том числе у пенитенциарных учреждений Рима, которые склоняются к запуску аналогичного обучения в сотрудничестве с Папской Богословской академией и Свободным университетом Пресвятой Богородицы.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 3 июля. Католическая церковь чтит память святого апостола Фомы, который не мог поверить в воскресение Иисуса Христа, доколе не убедился, что Иисус жив. При первом явлении Иисуса другим апостолам Фома отсутствовал, но, узнав от них об этом, сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Явившийся Иисус позволил Фоме вложить палец в раны, и тот, уверовав, произнес: «Господь мой и Бог мой». Выражение «Фома неверующий» или «неверный» стало нарицательным именем для недоверчивого и сомневающегося слушателя. Господи, мы отдаем Тебе долг нашего служения и смиренно просим, чтобы Ты хранил в нас Твои дары, которые в праздник святого апостола Фомы мы приносим как угодную Тебе жертву.
2: Новости из Ватикана по-русски. Департамент вероучения Святейшего Престола разослал всем епископам мира информацию о том, какие шаги следует предпринять для воссоединения членов Раскольнического братства Святого Пия X с церковной общиной. Для пресвитеров из священнического братства Святого Пия X возвращение в церковное общение предполагает готовность принять Второй Ватиканский собор и признать законный характер нового чина мессы, даже если пресвитер сам служит согласно так называемому тридентскому чину. Пресвитер, желающий воссоединиться с католической церковью, должен найти ординария, епархиального епископа, главного настоятеля монашеского ордена или общества апостольской жизни папского права для священников, который был бы готов принять его ad experimentum. Священник должен написать папе римскому письмо с прошением о снятии прещений, наложенных по причине рукоположения отлученным или незаконно поставленным епископом, или же по причине вступления в священническое братство. Пресвитер должен приложить справку о рукоположении и подписать исповедание веры и формулу присоединения, выразив приверженность истинам католической веры и верность папе, а также обязательство отказаться от публичных нападок на папу и на его учительство. Кроме того, он обязуется следовать доктрине 25-го параграфа Lumen Gentium о послушании учительству церкви, признавать действительность совершения Евхаристии согласно обрядам, изданным Павлом VI и Иоанном Павлом II, а также следовать нормам кодекса канонического права, изданного Иоанном Павлом II. Что касается мирян, то департамент вероучения ставит акцент на вопросе вменения в вину греха раскола и личной нравственной ответственности тех, кто формально присоединился к священническому братству или же посещает его богослужение. Такая вина, говорится в документе, не вменяется всем автоматически. Каждый случай рассматривается отдельно. Наличие вины предполагает полное осознание и согласие воли. Это может относиться, например, к мирянам из Третьего ордена Братства Пия X и к мирянам, которые регулярно участвуют в богослужениях братства, формально разделяя его доктринальные позиции. В этих случаях для полного общения с католической церковью мирянам необходимо совершить акт всецелой приверженности доктрине и послушания католической иерархии, выразив его перед местным ординарием, гарантом единства по местной церкви. Кроме того, мирянин, решивший выйти из священнического братства Святого Пия X, должен подписать и передать своему епископу исповедание веры и формулу присоединения, В документе уточняется, вина за схизму не вменяется тем мирянам, которые посещали мессу братства только по литургическим и духовным причинам, а также мирянам, которые, даже зная о напряженности в отношениях братства со Святейшим Престолом, не отвергают учительство и авторитет Папы Римского. В этом случае мирянину достаточно обратиться к католическому священнику, находящемуся в полном церковном общении, и сообщить о своем решении впредь не посещать священническое братство святого Пия X.

Что может послужить убедительным свидетельством того, что мир еще возможен в обществе, расколотом жесткой поляризацией и войнами? В эпоху великого разделения христианские усилия на пути к единству обретают особый вес. О важности этого общего стремления размышлял Лев XIV во время встречи с делегацией Вселенского Патриархата, которая состоялась 30 июня в Ватикане. В начале речи папа отметил, что он с радостью вспоминает прошлогоднее участие в экуменическом молебне в Изнике, который был приурочен к 1700-летию Первого Никейского собора. Это торжество стало красноречивым свидетельством уже существующего единства между верующими. Папа сказал, что никейский символ веры должен быть основой и руководящим принципом экуменического пути, предлагая модель истинного единства в законном многообразии. Единство в Троице, Троица в единстве. Папа выразил надежду, что путь к празднованию второго тысячелетия искупления в 33 году христиане всего мира совершат вместе, заново открывая дар и призвание быть свидетелями воскресшего. Он подчеркнул, что в сегодняшнем мире усилия христиан в стремлении к единству приобретают совершенно особое значение. В нынешней ситуации на карту поставлена не только достоверность христианского послания, но и само будущее человечества. Необходимость более тесного сотрудничества между христианами перед лицом современных вызовов, которые включают в себя мир, правильное использование новых технологий и заботу о творении, проистекает из самого Евангелия Иисуса Христа. Наша ответственность за жизнь и достоинство каждого человека, начиная с самых маленьких и нуждающихся, является критерием, который определит нашу нынешнюю и вечную судьбу. Папа поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея за приверженность делу продвижения христианского единства и верил присутствующих заступничеству святых апостолов Петра и Андрея, братьев по плоти и по вере. Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на июль об уважении к человеческой жизни. Епископ Рима возносит молитву.

0: the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Владыка жизни, Ты сотворил нас по любви и призвал к полноте бытия. Каждый человек — священный дар, отражающий Твой лик с первого мгновения своего существования до последнего вздоха на земном пути. Сегодня мы просим Тебя о благодати, признании и хранении уникальной и неповторимой ценности каждого человека. Научи нас принимать жизнь без каких-либо условий, с нежностью поддерживать уязвимость, сопровождать каждый ее этап с уважением и дерзновенно защищать тех, у кого нет голоса. Прости нас, Господи, когда мы впадаем в безразличие или в культуру отбросов, когда перестаем видеть в ближнем того, кто достоин любви. Даруй нам новое сердце, способное всегда выбирать жизнь, и щедрые руки, готовые защищать ее конкретными делами. Соделай Церковь Твою живым свидетельством Евангелия жизни, открытым домом, где рады каждому существованию, где никто не чувствует себя лишним и где всегда уважают и берегут достоинство человека. Господи Иисусе, научи нас возлюбить жизнь так, как любишь ее Ты, с нежностью, верностью и самоотдачей. Помоги нам возвещать словом и делом, что каждая человеческая жизнь достойна всецелого дара самих себя. Аминь.
0: Is worth the total gift of ourselves. Amen.
1: Никогда не использовать религию для оправдания ненависти, предубеждений и тем более насилия. С таким призывом кардинал Маттео Дзуппи обратился к участникам церемонии, на которой представители 15 религиозных общин Италии подписали межрелигиозное соглашение, подтвердив общую ответственность за мир, общественное согласие и служение общему благу. Подписанием пакта завершился путь, начавшийся в 23-м году под эгидой Итальянской епископской конференции. В ходе церемонии документ был передан президенту Итальянской республики Серджо Маттарелли. Пакт содержит 9 обязательств, включая соответствующие практические шаги, среди которых продвижение культуры мира и признание равного достоинства всех религий перед государством. Кардинал Дзуппи отметил, что документ призван стать реальным вкладом в жизнь общества, которое все чаще сталкивается с поляризацией и экстремизмом, побуждающими видеть противника в человеке иной веры или культуры. Иерарх представил новый пакт как часть широкой традиции межрелигиозного диалога и мира, отраженной в энциклике Папы Франциска «Фрателли Тутти». В энциклике Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas» и в «Наследии Ассизи» молитвенной встречи 1986 года, созванной святым Иоанном Павлом II и положившей начало этой традиции. С 2024 года в процесс были вовлечены и молодые представители различных конфессий, ставшие своего рода посланниками культуры диалога в своих общинах. Вместе с религиозными лидерами они приняли участие в церемонии передачи документа президенту Италии.

папа обновил конституцию римского викариата, административной структуры римской епархии. Реформа затрагивает главным образом систему управления римской епархией. Сохраняется ключевая роль кардинала-викария, а координация административной деятельности передается новому должностному лицу. Изменения закреплены в документе «Confirma fratres tuos», изданном в форме «motu proprio». Документ обновляет конституцию «In Ecclesiarum Communione», принятую в 23-м году Папой Франциском. Практический опыт ее применения выявил необходимость пересмотреть отдельные положения. С этой целью в феврале нынешнего года по решению Папы Льва XIV была создана специальная рабочая группа, которой поручили изучить действующие нормы и подготовить предложения по их обновлению. Согласно обновленной конституции, кардинал-викарий сохраняет руководство викариатом и судебные полномочия в епархии Рима. Вместе с тем вводится должность модератора курии, который будет координировать административную деятельность и работу структур викариата. Его назначает папа сроком на 5 лет. Документ уточняет положение, касающееся деятельности заместителя кардинала-викария и вспомогательных епископов, а также процедуры назначения приходских священников и их помощников. Отдельные изменения затрагивают епископский совет, который определяется как постоянный консультативный орган при кардинале-викарии. При этом система судебных органов и большинство служб викариата остаются без изменений. Комиссия по внутреннему надзору сохраняется, однако детали ее работы будут определены отдельным регламентом. В документе Святейший Отец приводит слова Христа, обращенные к апостолу Петру: «Укрепи братьев твоих», подчеркивая, что римская церковь призвана являть единство всей церкви. Именно в этом ключе папа видит задачу церковных структур – быть инструментом служения миссии и народу Божию.

0: Здесь никто не спрашивает о прошлом, о совершенных злодеяниях, которые привели в тюрьму. Здесь важны желания измениться, обращение и готовность работать над собой. Такую возможность дает программа получения высшего образования для заключенных Люблинского католического университета имени Иоанна Павла II. В этом году обучение завершили и еще 7 студентов. У каждого из них своя история жизни, свой приговор, но в то же время очень хорошие результаты защиты диплома и высокая успеваемость по специальности науки о семье. Большая радость видеть ощутимые результаты своего труда. Это итог не одного года, а всех 3 лет работы. Надеемся, что студенты продолжат обучение в магистратуре, подчеркнул научный руководитель выпускников бакалавриата, профессор-отец Мирослав Калиновский. Защита бакалаврских работ продолжалась около 2 часов. Здесь не было простых вопросов. Экзамен вызвал бурю эмоций. «Я чувствую гордость. Это был огромный стресс, но и большая радость. Я растроган тем, что делаю что-то стоящее в своей жизни. Мой срок позволяет мне еще успеть получить степень магистра», — поделился один из заключенных после выхода из зала. Как подчеркивает профессор Калиновский, образование – это и награда, и надежный метод ресоциализации. «Мы создаем условия для учебы, привлекаем университетский преподавательский состав и другие структуры, даем этим людям шанс, но и ставим требования. Мы рассказываем об этом в СМИ. Мы знаем, что 80% из них не возвращается на преступный путь». Но в этом процессе важны семья и окружение, в которое заключенный попадает после отбытия наказания, отмечает ректор университета. Модель обучения осужденных по программам высшего образования стартовала в Люблинском католическом университете в 2013 году. В настоящее время доступны программы бакалавриата и магистратуры. Сейчас по ним обучаются 32 человека со всей Польши, включая женщин. Эта программа вызвала большой интерес на международном уровне, в том числе у пенитенциарных учреждений Рима, которые склоняются к запуску аналогичного обучения в сотрудничестве с Папской Богословской академией и Свободным университетом Пресвятой Богородицы.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 3 июля. Католическая церковь чтит память святого апостола Фомы, который не мог поверить в воскресение Иисуса Христа, доколе не убедился, что Иисус жив. При первом явлении Иисуса другим апостолам Фома отсутствовал, но, узнав от них об этом, сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Явившийся Иисус позволил Фоме вложить палец в раны, и тот, уверовав, произнес: «Господь мой и Бог мой». Выражение «Фома неверующий» или «неверный» стало нарицательным именем для недоверчивого и сомневающегося слушателя. Господи, мы отдаем Тебе долг нашего служения и смиренно просим, чтобы Ты хранил в нас Твои дары, которые в праздник святого апостола Фомы мы приносим как угодную Тебе жертву.
2: Новости из Ватикана по-русски. Департамент вероучения Святейшего Престола разослал всем епископам мира информацию о том, какие шаги следует предпринять для воссоединения членов Раскольнического братства Святого Пия X с церковной общиной. Для пресвитеров из священнического братства Святого Пия X возвращение в церковное общение предполагает готовность принять Второй Ватиканский собор и признать законный характер нового чина мессы, даже если пресвитер сам служит согласно так называемому тридентскому чину. Пресвитер, желающий воссоединиться с католической церковью, должен найти ординария, епархиального епископа, главного настоятеля монашеского ордена или общества апостольской жизни папского права для священников, который был бы готов принять его ad experimentum. Священник должен написать папе римскому письмо с прошением о снятии прещений, наложенных по причине рукоположения отлученным или незаконно поставленным епископом, или же по причине вступления в священническое братство. Пресвитер должен приложить справку о рукоположении и подписать исповедание веры и формулу присоединения, выразив приверженность истинам католической веры и верность папе, а также обязательство отказаться от публичных нападок на папу и на его учительство. Кроме того, он обязуется следовать доктрине 25-го параграфа Lumen Gentium о послушании учительству Церкви, признавать действительность совершения Евхаристии согласно обрядам, изданным Павлом VI и Иоанном Павлом II, а также следовать нормам Кодекса канонического права, изданного Иоанном Павлом II. Что касается мирян, то Департамент вероучения ставит акцент на вопросе вменения в вину греха раскола и личной нравственной ответственности тех, кто формально присоединился к священническому братству или же посещает его богослужение. Такая вина, говорится в документе, не вменяется всем автоматически. Каждый случай рассматривается отдельно. Наличие вины предполагает полное осознание и согласие воли. Это может относиться, например, к мирянам из Третьего ордена Братства Пия X и к мирянам, которые регулярно участвуют в богослужениях братства, формально разделяя его доктринальные позиции. В этих случаях для полного общения с католической церковью мирянам необходимо совершить акт всецелой приверженности доктрине и послушания католической иерархии, выразив его перед местным ординарием, гарантом единства по местной церкви. Кроме того, мирянин, решивший выйти из священнического братства Святого Пия X, должен подписать и передать своему епископу исповедание веры и формулу присоединения, В документе уточняется, вина за схизму не вменяется тем мирянам, которые посещали мессу братства только по литургическим и духовным причинам, а также мирянам, которые, даже зная о напряженности в отношениях братства со Святейшим Престолом, не отвергают учительство и авторитет Папы Римского. В этом случае мирянину достаточно обратиться к католическому священнику, находящемуся в полном церковном общении, и сообщить о своем решении впредь не посещать священническое братство святого Пия X.

что может послужить убедительным свидетельством того, что мир еще возможен в обществе, расколотом жесткой поляризацией и войнами. В эпоху Великого Разделения христианские усилия на пути к единству обретают особый вес. О важности этого общего стремления размышлял Лев XIV во время встречи с делегацией Вселенского Патриархата, которая состоялась 30 июня в Ватикане. В начале речи папа отметил, что он с радостью вспоминает прошлогоднее участие в экуменическом молебне в Изнике, который был приурочен к 1700-летию Первого Никейского собора. Это торжество стало красноречивым свидетельством уже существующего единства между верующими. Папа сказал, что никейский символ веры должен быть основой и руководящим принципом экуменического пути, предлагая модель истинного единства в законном многообразии. Единство в Троице, Троица в единстве. Папа выразил надежду, что путь к празднованию второго тысячелетия искупления в 33 году христиане всего мира совершат вместе, заново открывая дар и призвание быть свидетелями воскресшего. Он подчеркнул, что в сегодняшнем мире усилия христиан в стремлении к единству приобретают совершенно особое значение. В нынешней ситуации на карту поставлена не только достоверность христианского послания, но и само будущее человечества. Необходимость более тесного сотрудничества между христианами перед лицом современных вызовов, которые включают в себя мир, правильное использование новых технологий и заботу о творении, проистекает из самого Евангелия Иисуса Христа. Наша ответственность за жизнь и достоинство каждого человека, начиная с самых маленьких и нуждающихся, является критерием, который определит нашу нынешнюю и вечную судьбу. Папа поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея за приверженность делу продвижения христианского единства и верил присутствующих заступничеству святых апостолов Петра и Андрея, братьев по плоти и по вере. Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на июль об уважении к человеческой жизни. Епископ Рима возносит молитву.

0: the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Владыка жизни, Ты сотворил нас по любви и призвал к полноте бытия. Каждый человек — священный дар, отражающий Твой лик с первого мгновения своего существования до последнего вздоха на земном пути. Сегодня мы просим Тебя о благодати, признании и хранении уникальной и неповторимой ценности каждого человека. Научи нас принимать жизнь без каких-либо условий, с нежностью поддерживать уязвимость, сопровождать каждый ее этап с уважением и дерзновенно защищать тех, у кого нет голоса. Прости нас, Господи, когда мы впадаем в безразличие или в культуру отбросов, когда перестаем видеть в ближнем того, кто достоин любви. Даруй нам новое сердце, способное всегда выбирать жизнь, и щедрые руки, готовые защищать ее конкретными делами. Соделай Церковь Твою живым свидетельством Евангелия жизни, открытым домом, где рады каждому существованию, где никто не чувствует себя лишним и где всегда уважают и берегут достоинство человека. Господи Иисусе, научи нас возлюбить жизнь так, как любишь ее Ты, с нежностью, верностью и самоотдачей. Помоги нам возвещать словом и делом, что каждая человеческая жизнь достойна всецелого дара самих себя. Аминь.
0: Is worth the total gift of ourselves. Amen.
1: Никогда не использовать религию для оправдания ненависти, предубеждений и тем более насилия. С таким призывом кардинал Маттео Дзуппи обратился к участникам церемонии, на которой представители 15 религиозных общин Италии подписали межрелигиозное соглашение, подтвердив общую ответственность за мир, общественное согласие и служение общему благу. Подписанием пакта завершился путь, начавшийся в 23-м году под эгидой Итальянской епископской конференции. В ходе церемонии документ был передан президенту Итальянской республики Серджо Маттарелли. Пакт содержит 9 обязательств, включая соответствующие практические шаги, среди которых продвижение культуры мира и признание равного достоинства всех религий перед государством. Кардинал Дзуппи отметил, что документ призван стать реальным вкладом в жизнь общества, которое все чаще сталкивается с поляризацией и экстремизмом, побуждающими видеть противника в человеке иной веры или культуры. Иерарх представил новый пакт как часть широкой традиции межрелигиозного диалога и мира, отраженной в энциклике Папы Франциска «Фрателли Тутти», в энциклике Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas» и в наследии Ассизи «Молитвенной встречи» 1986 года, созванной святым Иоанном Павлом II и положившей начало этой традиции. С 2024 года в процесс были вовлечены и молодые представители различных конфессий, ставшие своего рода посланниками культуры диалога в своих общинах. Вместе с религиозными лидерами они приняли участие в церемонии передачи документа президенту Италии.

папа обновил конституцию римского викариата, административной структуры римской епархии. Реформа затрагивает главным образом систему управления римской епархией. Сохраняется ключевая роль кардинала-викария, а координация административной деятельности передается новому должностному лицу. Изменения закреплены в документе «Confirma fratres tuos», изданном в форме «motu proprio». Документ обновляет конституцию «In ecclesiarum communione», принятую в 23-м году папой Франциском. Практический опыт ее применения выявил необходимость пересмотреть отдельные положения. С этой целью в феврале нынешнего года по решению папы Льва XIV была создана специальная рабочая группа, которой поручили изучить действующие нормы и подготовить предложения по их обновлению. Согласно обновленной конституции, кардинал-викарий сохраняет руководство викариатом и судебные полномочия в епархии Рима. Вместе с тем вводится должность модератора курии, который будет координировать административную деятельность и работу структур викариата. Его назначает папа сроком на 5 лет. Документ уточняет положение, касающееся деятельности заместителя кардинала-викария и вспомогательных епископов, а также процедуры назначения приходских священников и их помощников. Отдельные изменения затрагивают епископский совет, который определяется как постоянный консультативный орган при кардинале-викарии. При этом система судебных органов и большинство служб викариата остаются без изменений. Комиссия по внутреннему надзору сохраняется, однако детали ее работы будут определены отдельным регламентом. В документе Святейший Отец приводит слова Христа, обращенные к апостолу Петру: «Укрепи братьев твоих», подчеркивая, что римская церковь призвана являть единство всей церкви. Именно в этом ключе папа видит задачу церковных структур – быть инструментом служения миссии и народу Божию.

Здесь никто не спрашивает о прошлом, о совершенных злодеяниях, которые привели в тюрьму. Здесь важны желания измениться, обращение и готовность работать над собой. Такую возможность дает программа получения высшего образования для заключенных Люблинского католического университета имени Иоанна Павла II. В этом году обучение завершили и еще 7 студентов. У каждого из них своя история жизни, свой приговор, но в то же время очень хорошие результаты защиты диплома и высокая успеваемость по специальности науки о семье.

0: быстро», — поделился один из заключенных после выхода из зала. Как подчеркивает профессор Калиновский, образование — это и награда, и надежный метод ресоциализации. Мы создаем условия для учебы, привлекаем университетский преподавательский состав и другие структуры, даем этим людям шанс, но и ставим требования. Мы рассказываем об этом в СМИ. Мы знаем, что 80% из них не возвращается на преступный путь. Но в этом процессе важны семья и окружение, в которое заключенный попадает после отбытия наказания, отмечает ректор университета. Модель обучения осужденных по программам высшего образования стартовала в Люблинском католическом университете в 2013 году. В настоящее время доступны программы бакалавриата и магистратуры. Сейчас по ним обучаются 32 человека со всей Польши, включая женщин. Эта программа вызвала большой интерес на международном уровне, в том числе у пенитенциарных учреждений Рима, которые склоняются к запуску аналогичного обучения в сотрудничестве с Папской Богословской академией и Свободным университетом Пресвятой Богородицы.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!